0: ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша.
1: Мои Ильи, мои Григори, унди плекасма. Ильи, ту жака.
2: Бини, мама.
1: Григори, ту фака тромпета.
2: Бини, мама.
1: Чего трекла тоба, мэй.

0: шиша!
1: Майли! Май Григори! Унде плекасма? Или ту жака?
2: Бинима!
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бинима!
1: Шино трек латоба, май!